0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O» – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
4: Реклама на Авторадио.
5: 0 777 118 118.

0: поехали!
1: Жақсыңар бы, барыңыздар Отмантан қалап, қайрадан таңқылайф өзің үшін баштап қалды, біз болсо келіп қалдық.
2: Всем доброе утро, если вы только открыли глаза, друзья. Поздравляем, вы успели к самому важному моменту этого дня, да, утренний лайф вот-вот только начинается. А мы для вас, как всегда, подготовили трехчасовой такой вот классный марафон, так скажем.
1: Эми таң атпай аргандай болот экен. Бир адамдын бир көзү ачылса, бир көзү ачылбайт экен. Өзүң ойгонсоң организмиң ойгонбойт, организмиң ойгонсо өзүң ойгонбойт. Шыгылып бир ушундай бир сезимдер болот экен го. Ошонун бардыгын жокко чыгарып, таңды сергек кылып, маалыматтарга бай кылып, байгелерге бай кыла турган алдыдагы 3 саат сиздер үчүн ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар.
2: Что вас ждет? В скором времени обязательно будут актуальные новости, прогноз погоды, будет гороскоп для бизнесменов, да, для самых наших деловых слушателей. После этого мы с вами еще и обязательно поиграем для вас и подарочки подготовили. Обязательно это все будет сопровождаться лучшими музыкальными треками. И, кстати, еще сохраните наш WhatsApp номер 0709-118-118. Там все самое интересное. И еще хотим передать отдельный привет всем тем, кто слушает нас онлайн. Это через наши сайты Авторадио KG и Азия FM KG.
1: А жана бул жумада дагы бир сонун бизде иш-чара бул коргоо аймагы тууралуу керектүү маалыматтарды камсыздандыруу боюнча дагы керектүү маалыматтарды беребиз. Алдыңкы күндөрү эксперттерди дагы студиябызга чакырып суроолоруңузга жооп алып беребиз. Айтор, бир эле сунуш бизден. Авторадионун толкунунда дайым биз менен болуңуздар.
2: Обязательно на часах 7:07, друзья, утренний лайф на Авторадио начинается прямо сейчас. Всем доброе утро.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио.

0: утренний лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня, во-первых, прекрасный, прохладный день, да, несмотря на то, что уже второй месяц лета, друзьям. Сегодня 1 июля, среда, и прямо сейчас расскажем, на какие же события богат сегодняшний день.
2: И уж на бегунный масштаб, где нага ирбарлиго, бардага июльда болду, бардага гольда болду, да ген тема рим башпаткин, да?
1: О, да, куда я верся.
2: Мана, 1 июль, дерма, дермалту, жайдын, экинчу гуны, достор. Алими, майрамдык календарда, не варкен, сіз біз гоп колдонгон буйымдардын долонгун экен көрсө бүгүн дал ушул күнү 826 жыл мурун эмне пайда болуптур дебейсиңби Диана? Күндөн коргоочу көз айнектер пайда болуптур. 826 жыл мурун.
1: Ой, оказывается, давно уже.
2: Муну деген өтө улуу экен го. Муну деген биз ар кайсы жака ыргытып, сындырып, колдонбой, аздектеп, сый урмат менен колдонушубуз керек экен го.
1: Мне кажется, что подобные аксессуары начали носить не только для того, чтобы защититься от солнца, да, но и для того, чтобы выделить как-то, наверное, свой имидж. Не знаю. Я замечаю, как певцы, допустим, на сцене обязательно в солнечных очках выступают. И такое бывает.
2: Болот экен го мындай, плюсу деле жок, минусу деле жок. Бирок мындай жөнөкөй эле айнектен ашыктаган окшогондор болот экен го, көз айнек.
1: А, ну да, и такое бывает.
2: Нулевой деп, ноль деп коёбу?
1: Нулевки, да, но, знаешь, вот говорят, что они защищают от компьютеров.
2: А, бир пайдасы бар экен,
1: да?
2: Мына ушундай анда, эгер сиз дагы аксессуарлардын катарынан такыр түшүнбөй, түшүрбөгөй тагынган көз айнегиңиз болсо, күндөн коргоочу. Анда бүгүн дал ушул көз айнектин туулган күнү экенин эстеп коюңуз.
1: Но сегодня, мне кажется, вряд ли да удастся отметить этот праздник, потому что солнце, как я поняла, не будет. Да, каждый день в календаре это не просто новая дата, да, еще один отличный повод узнать что-то интересное, я думаю. Сегодня отмечается День реставратора. Такой, оказывается, день еще существует. Праздник людей, которые буквально возвращают историю к жизни, да, можно сказать. Благодаря их кропотливой работе старинные здания, возможно, картины, книги, памятники, даже вот обувь и одежда, да, получают второе дыхание и продолжают радоваться нас спустя десятилетия и даже века, друзья. Так что всех реставраторов поздравляем с вашим сегодняшним праздником.
2: Реставратор был шучен, шундай бир сабырдуулук керек болуш керек, анткени майда деталь чейн ошону калыбына келтирүүдө этияттык керек да.
1: Да, обязательно, я думаю, да.
2: А мен болсо тескерисинче сындырып, нерв чыдабай талкалап салмак болушум керек, дооруш.
1: Жачсың да.
2: А достор, дагы бир сонун майрам. Мындан 32 жыл мурун ушул күндү тамаша эл аралык тамаша күнү деп белгилешкен экен.
1: Ой, а 1 апреля.
2: Ал деген алдоо күнү беле, эмне эле калп айтуу күнү да.
1: Калп айтуу күнү, э? Алдагы тамашалайт, бирок калп айтуу деп айта албайм ал күндү дагычы.
2: Бирок алды эле тамашага кирет экен, э? Анда тамаша көп болсун жашообузда деп эки күндү белгилешкен окшойт жылына.
1: Возможно.
2: Эл аралык тамаша күнү, мисалы үчүн мына бүгүнкү майрам 32 жылдан бери белгиленет.
1: Достаточно давно, так что, друзья, имейте в виду, что сегодня день шутки. Можете вспомнить, да, те свои старые шуточки, напомнить их коллегам, про них родственникам, друзьям, почему бы и нет. Лишний повод будет для того, чтобы улыбнуться и посмеяться вместе.
2: Дагы майрам бар?
1: Да, сегодня день режиссера. Я думаю, тоже достаточно такой вот серьезный праздник. Именно режиссеры превращают идеи в кино, спектакли и телепроекты, заставляют нас смеяться, иногда даже плакать, переживать и даже вдохновляться. Так что всех режиссеров тоже поздравляем с вашим сегодняшним профессиональным праздником.
2: Режиссер лорн өзүнүн бир ишкин айтпаган бир жанагындай эрежелери бар окшойт, себеби дегенде режиссер чачын өстүрүп жүрүш керек, режиссер дегендей олуттуу жүрүш керек деген сыяктуу бир образ менен жүрүшөт го. Мен көп режиссерлор атаган экен, ушунун баары чачын өстүрүп алат экен да.
1: И обязательно кепку, да, не должен носить.
2: Башында бир нерсе болот да.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице вырастут тарифы на воду и канализацию. Решение принял бишкекский горкенеш. Новый тариф за кубометр воды составит 15 сомов 73 тиенов вместо 10 сомов 45 тиенов, а за канализацию 6 сомов 80 тиенов, а не 3 сома 45 тиенов, как сейчас. Потребители разделили на население и прочих, включая водоемки и бизнес, для которого ведут повышающие коэффициенты. Это нужно для экономии воды и снижения нагрузки на старые советские сети, работающие на пределе из-за роста города. Новые расценки покроют фактические затраты муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» и устранят его убыточность, так как прежние тарифы не окупали расходы. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов, как сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2% и баранину. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,5%, а также сливочное и подсолнечное масло. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программ и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановление уже утверждены. В частности, для учеников начальных классов сохраняется традиционный 5-дневный режим обучения. Для старших классов в течение учебного года дополнительно организуют 8 учебных суббот. Предполагается, что занятия по субботам будут проходить примерно один раз в месяц. А какие именно субботы будут учебными, школы смогут определять с учетом предложений учителей и родителей. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тинов. Евро стоит 101 сом 75 тинов. Курс российского рубля — 1 сом 22 тина. И казахский тенге — 18 тинов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт — ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
2: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июлга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 21 градус. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
0: Реклама на Авторадио. 0.

0: «Утренний лайф» на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Всем еще раз доброе утро. На часах 8:05. Это «Утренний лайф». Стартует наш второй час. И те, которые только что присоединились, да, добро пожаловать. Здорово, что вы уже проснулись. Кто-то едет на работу, кто-то только выпивает первую чашку кофе. В общем, в целом, обещаю, что впереди будет очень даже интересно.
2: Кино долгдай болып, ушлорын катарында бар, но уағында қылғандар бар, анандай кетігіп жүргендер бар ғой. Чтобы гетчи гип тюрган дерга брал саламайт колча, а ларда делой лонгиш чего я, ларда едем брали гетчи гесн дебур шорит та.
1: Гетчи гип, видимо, шка гетчи от кандарда это сунде.
2: Не, вот ком да брал.
1: Мага давай это сунде.
2: Джосу не гетчи песен го, сенер ты легел дунго. Чо, а да, азер кучер да, видимо, шка шаш пушки пар кандар барда. Ай тор варинг зарга гутман танг достор, бугачейн сюз груп келген, корго аймагы торалу, тагарага камсыздандыру боюнча дагы сиздерге керектүү маалыматтарды берүүгө уакыт келди окшойт. Гейде биз коопсуздук тууралуу ойлонгондо эшикке кулпус алуу же сигнализация орнотууну элестетип ошо менен эле чектелип калабыз да. Бирок жашоодо күтүлбөгөн жагдайлар көп кездешет. Мисалы, кошунаңыз суу агызып жибериши мүмкүн, өрт чыгышы мүмкүн ар кандай тууралуу же табигый бир кырсык орун алышы мүмкүн. Мунун бардыгы болбой эле койсун. Мындай учурларда камсыздандыруу каржылык жоготууларды азайтууга сизге жардам берет.
1: Ну, очень удобно, да. Ну, не дай бог, конечно, но кыргызстанда жакшы сөз бар го, сактансаң сак болосуң дейт, э?
2: Сактаныш керек, сактаныш керек.
1: И, кстати, сейчас вот в Бакай страхование проходит акция. Если оформить или продлить полис ОСАГО через мобильный банк Бакай, то можно получить очень даже выгодный кэшбэк 30% реальными деньгами.
2: Анандагы эң жакшысы бул нерсенин бардыгын эч кандай эч жака кеңселерге баруунун кереги жок экен. Болгону полисти Бакай мобилдик банк аркылуу бир нече мүнөттө тариздеп 30% кешбекти дароо өзүңүздүн эсебиңизге картаңызга кайтарып алсаңыз болот экен.
1: Например, да, если полис стоит 1680 сомов, то на карту обязательно вернется 504 сома.
2: О, кандай сом пайдалуу. Андыктан достор, асагаңыздын мөнөтү бүтүп жатса, азыр жаңыртууга жакшы мүмкүнчүлүк. Бакай мобильдик банкын колдонуңуз.
1: Вот такие вот у нас полезные новости, друзья. Это для вас, для наших любимых слушателей. Что же вас ждет? Быстренько проведу экскурс. В скором времени мы обязательно с вами поиграем, подготовили для вас нужные, хорошие подарочки от наших спонсоров. Помимо этого, обязательно будет рубрика «Автомонитор». Поговорим про все дорожные события. Обязательно Аскат познакомит вас с ними. И, кстати, если есть какая-нибудь информация, да, про то, где ведется ремонт, которую улицу закрыли и так далее, обязательно позиционируйте. Делитесь, пожалуйста, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Давайте вот таким образом друг другу помогать. А еще будет любовный гороскоп.
2: Мына ушунун бардыгы алдыдагы мүнөттөрдө бир гана сиздер үчүн. Андыктан дал ушул толкунда Авторадио менен Таңкы Лайф менен бирге болуңуздар.
1: Андан эсе баштайбыз жаңы саатыбызды.

0: эски 10го чейин билеттерди сатып алсаңыз болот экен. Ал эми ушундай окуялардан биринчи болулардан болуп кабардар болтурайын десең, анда Kaiser Keiji тиркемесин дароо App Store-дон жана Google Play-ден көчүрүп алууну унутпаңыз.
1: Или же вы можете поучаствовать в нашей игре, выиграть те самые билеты, друзья. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Как всегда, для вас подготовили отрывок популярной песни. Песня прозвучит на русском языке, и вам необходимо перевести его на кыргызский. Перевод вам необходимо отправить к нам на WhatsApp номер, и за самый такой необычный, а самое главное, верный перевод мы подарим целых 4 билета на этот турнир по боксу. И вот с каждым разом, да, во время этой игры мы со Скатом читаем ваши сообщения, и можно сказать, что у нас увеличивается словарный запас.
0: Кананда, бүгүнкү тапшырма дагы кандай жеңиштерге угармандарды түртөт болду экен, ачылыштарга түртөт болду экен, анда угалуу тапшырманы
1: коюп коебуз, албетте.
0: Мындай.
2: Ты скажешь мне привет, я тебе не отвечу, что я каждый день ищу случайные встречи.
1: Кто поет?
0: Люся, Люся Дженгерда.
1: Люся Чеботина поет. Ты скажешь мне привет, я тебе не отвечу, что я каждый день ищу случайные встречи. Вот такие вот строчки прозвучали. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Отправляйте свои переводы. В скором времени объявим победителя, который увидит своими глазами настоящий бокс.
3: Кручу, верчу, переведу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина Ли. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В столице вырастут тарифы на воду и канализацию. Решение принял бишкекский горкенеш. Новый тариф за кубометр воды составит 15 сомов 73 тиена вместо 10 сомов 45 тиенов, а за канализацию 6 сомов 80 тиенов, а не 3 сома 45 тиенов, как сейчас. Потребители разделили на население и прочих, включая водоемкий бизнес, для которого ведут повышающие коэффициенты. Это нужно для экономии воды и снижения нагрузки. На старые советские сети, работающие на пределе из-за роста города. Новые расценки покроют фактические затраты муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» и устранят его убыточность, так как прежние тарифы не окупали расходы. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов, как сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2% и баранину. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,5%, а также сливочное и подсолнечное масло. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программ и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановление уже утверждены. В частности, для учеников начальных классов сохраняется традиционный 5-дневный режим обучения. Для старших классов в течение учебного года дополнительно организуют 8 учебных суббот. Предполагается, что занятия по субботам будут проходить примерно один раз в месяц. А какие именно субботы будут учебными, школу смогут определять с учетом предложений учителей и родителей. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тиенов. Евро стоит 101 сом 75 тиенов. Курс российского рубля 1 сом 22 тиена и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама. Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-52-02. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
2: Сметана и зелень божественно.
3: Это ты.
2: О, грибы в сливочном соусе, нежно.

0: свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Ысык көл деп аталды. Мықты трио Айған Шабдиева, Зарлық Қамбаралиев жана Эра.
1: Ну здорово, прям на Исыкуль нам всем захотелось, да?
0: Гульбар Кельгендей, ол қалдық қой үшінде. Такыр, и мүмкіншілік болмағандар, ұшыларды ол қойсыңыр дәрі жетті болчыдай.
1: Ну мы уже готовы объявить очередного нашего победителя. В скором времени на турнир по боксу пойдет очередная наша слушательница. Абонечий номер заканчивается на 204, мы тебя поздравляем.
0: Сен маға салам дейсің, мен саға күн сайын қоқысынан жолығышуыны іздеп жүргенімді айталбай келем дейді. Не деген романтика.
1: Ну, здесь романтично более, да, перевод получился.
0: Бардық отырмашыларға рахмат, бардыңыздарын білдіріңіздерді оқыдық. Нанда ұшылы ғарманымызға қолча білегізді бәрдік.
1: А прямо сейчас у вас ждет очередная игра от нас, друзья, так что никуда не уходим.
0: Дағы бірде мөрчіз жөнді мама тұрқолу.
1: А, кстати, да, давай.
0: Э?
1: Мен айтайын ба, сен айтасың ба?
0: Мен де айтып қоярам, сен айтамысың, сен де айтып қоярасың. Достар, бүгінгі күннен тарта, бірінші елден бастап біздің Таңқы лайфтың башқы демөртісі пайда болды. Өзінің соңын білектерімінен. Ал не десеңіз, бұл БРК Групп құрылыш компаниясы Восток 7 тұрақ жай комплексі туралы айтып береді. Бұл комплексінің негізгі артықшылықтарының бірі онасыз жабық қоры.
1: Да, сегодня мы со Скатом решили вас познакомить, да, с жилым комплексом «Восток-7» от строительной компании «БРК Групп». Архитектура комплекса сочетает современный стиль и практичность. Монолитные дома оснащаются вентиляторными фасадами с облицовкой декоративным камнем. Ну, вот уже можно представить, да, себе, как это все будет выглядеть. Подъезды выполняются с дизайнерской отделкой, это обязательно. На фасады получают архитектурную подсветку, благодаря чему вот микрорайон выглядит современно и привлекательно. Ну вот просто в любое время суток.
0: Дал ушел башка демерчуз болгон БРК Групптан сонун белектерде сидерго тартулайбыз бираз уақыттан кейін. Ал эмне белек болот, аны утуп алыш үчүн эмне кылыш керек, алды айтып беребиз го, андыктан биз менен чогулуңуздар. Ал эми азыр дароо кийинки байгелүү оюнга өтөлү, анда өзүнүн сонун белектери бар экен.
1: Нейрофакты. Да-да, прямо сейчас мы готовы подарить одному из наших слушателей очень даже вкусные летние освежающие напитки, да, от компании V-Fruit. Сок V-Fruit — это торговая марка вкусного. Разливается непосредственно в локации сбора урожая окрестности города Хошимин, что делает его качество и вкус неповторимым шедевром, да, и гордостью в индустрии тропического сока Вьетнама, друзья. Есть какие вкусы? Есть сок со вкусом манго, со вкусом ананаса, апельсина. Есть коктейль из тропических фруктов, мангустин, маракуйя, а также личи.
0: Дал ушел дамдарды татамды сеңіз, анда біз айтқан екі фактын қайсынсы тура, қайсынсы тура местекенділі ажыратып тұрып, бізге WhatsApp номерге жөнетіп қойсаңыз болады. 0709-118-118. Әлеме, бүгін біз сөз қыла тұрған фактылар не жөнді болады, Яна?
1: Будет про строение человеческого организма.
0: Вот так вот. Мен фактыларды таппай қалдым, дару мойныма алып қойым. Оғармандар қандай қалып кен, Азербай қайыз,
1: да? Да, и давай вот второму, да, давно у нас двоечки не было, второму, кто даст нам верный ответ, мы подарим вот соки от V-Fruit. Целых два блока, друзья.
0: Бухачейн, беринчу волк. Джоб, джоб, джоб, джоб, джоб, джоб, джоб.
1: Да, все верно, слушаем внимательно.
2: Факт номер один.
1: На руках ногти растут быстрее, чем на ногах.
2: Факт номер два.
1: У человека до конца жизни растут только глаза. Вот такие вот факты. 0709-118-118. Вам необходимо определить, где реально существующий факт, где выдумки искусственного интеллекта, отправить нам свой ответ и ждать от нас результатов.

0: Автомонитор.
1: Тыгын тууралуу маалыматтар албетте жагымсыз, бирок маршрутту алдын ала пландап алганга сөзсүз пайдасы тиет, достор. Кунт коюп угабыз. Анда эмесе борборубуздун көчөлөрүндө азыркы учурда Максим Горький көчөсүнө Панфилов бөлүгүнөн тартып Манас проспектине чейинки күнбатыш тарабы багытта тыгын болуткан экен. Ушундай эле көрүнүш Жибек жолу менен Орозбеков көчөлөрүнүн кесилиш аймагында орун алган экен. А сиз кайсыл жолдордо жол жүрүп баратасыз? Ал жакта жагдай кандай экен? Кабар берип коюуну унутпаңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов. В Высокольской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 21 градус. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса — с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
6: Деятельность лицензирована.

0: Бойжетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Бүгін 7 10
1: 9 саат 06 минут, достор. Рушан Тептан Калаевсен. 3-й саат дагы башталды.
2: Да-да, друзья, всем еще раз доброе утро. На часах уже 9.06. Это 3-й час нашего утреннего лайва. С вами, как всегда, я, Диана, и рядом со мной Аскат. И каждый раз, да, мы готовы с вами обсуждать некие полезные темы. Допустим, нам всем известно, что лето — это время путешествий. Ты уже распланировал свое лето? Хотя уже второй месяц начинается.
1: Жылда көлгө барууну пландайбыз, анан ошол жака эле барабыз.
2: Ну, это по умолчанию, да, если курь у нас по умолчанию. Мы заранее, да, планируем маршрут, бронируем гостиницы и покупаем, конечно же, билеты. Но даже самый такой вот идеальный отпуск иногда преподносит нам сюрприз. Иногда приятный сюрприз, иногда не очень.
1: Болтрат.
2: Да, а вот потеря багажа, задержка рейса или необходимость медицинской помощи могут случиться с каждым, друзья. Именно поэтому туристическое страхование является обязательным элементом путешествий для миллионов людей по всему миру. И сегодня вот разбираемся, какие риски может покрывать такая страховая, такая вот страховка, да, и почему она становится все более востребованной.
1: Ола, кызыгы, мына практикада көпчүлүк адамдар чемоданын жоготуп алганда же учак кечиккенде гана туристтик камсыздандыруу жөнүндө эстешеткенде. Бирок адистердин айтымында камсыздандырууну сапар башталганга чейин тарыздоо эң туура чечим. Анткени жакшы эс алуу бул жакшы планданган эмес, күтүлбөгөн жагдайларга дагы даярдык көрүүдөн башталат экен.
2: Кстати, да, если вы собираетесь в отпуск, стоит заранее уже подумать не только о билетах, да, не только о вещах, как мы девушки любим, да. Заранее же мы закупаем сколько? Несколько купальников, несколько летних вещей. Наполняем полностью чемодан.
1: Крем-бер дайцан?
2: Да, это тоже обязательно. СПФ крема, как же без них. Потом думаем о бронировании гостиницы. Но нельзя забывать еще и о туристической страховке. Это очень даже важно.
1: Ова, достор, чында веле, саякат учурунда көтүлбөгөн жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан камсыздандырууну алдын ала тариздеп коюу сизге бир топ ишенимди алып келет экен.
2: Да, и тем более сейчас оформить туристическую страховку можно очень даже быстро и удобно. Прямо через мобильный банк Бакай, друзья.
1: Дал ушул Бакай мобильдик банкы менен сиз убактыңызды үнөмдөп эс алууңузду жогорку деңгээлде пландасаңыз болот экен.
2: Все верно, друзья. Имейте в виду, Бакай вот предоставляет вот такую вот уникальную, прекрасную возможность. Ну а прямо сейчас для вас рубрика «Автоистории».
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Жөн эле окуялар эмес, сизге байге алып келе турган окуя, ал эми сиздин окуяңыз бүтүндөй огармандарга жакшы сезимдерди тартуулайт деп, күлкүлүү окуяларды тартуулайт деп ишенип турабыз. Тема айтабыз, ошол тема боюнча окуяңызды узатыңыздар. Кана.
2: Мы для вас подготовили мерч от стройкомпании БРК Групп. Там есть все нужные вещи, друзья. Там есть и термос, и блокнотики, и ручки. В общем, и в целом очень даже красиво упакованный подарок, да, так скажем. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо будет отправлять свою уникальную историю, связанную с вашим автомобилем.
1: Ооба. БРК Групп бул Танкалаевтин мындан аркы демөөрчүсү болот, достор. Демек, күн сайын сиздерге сонун белектерди тартуулап, керектүү маалыматтарды айтып турабыз. Андыктан эске алыңыз ушул нерсени.
2: Все верно. Тема нашего сегодняшнего эфира: когда и при каких обстоятельствах вы ночевали в машине? Вот, Аскат, скажи, бывало ли такое, что ты, допустим, уснул в машине?
1: Бир жолу болгон, нарынга тойго баргам. Тойдон барып, келе атып, анан жолдон ушундай уйкум келди. Анан бир аз уктап, көзүм эс алдырып алайын деп ошо мен уктап калыптырмын да.
2: Ну бывает. Это вот в какое время было? Зимой, летом?
1: Кеч күз болчу.
2: Ну достаточно прохладно, значит.
1: Анан машинада уктап үшүп калганыбызды айтып ошондо. Көп эле мындай чоң-чоң машиналар жолдон өтөт го, бирок ошондо эле сезбей уктап калыптырбыз да.
2: Я, кстати, знаю людей, которые всегда в машине, будь то летом, будь то зимой, носят плед.
1: И менде ушул нерсе жок экен.
2: Вот нужная вещь, кстати, не такое большое пространство занимает, но зато может пригодиться вот в подобных случаях.
1: Тойго барам деп костюм салып эле баргам го. Жолдон уктап калгандарымды билбей калдым.
2: А ты в костюме, что ли, уснул?
1: Жок, эми тойдон чыкканда чечиндик, мындай чечиндик кийип алып анан балдар болуп жакшы эле көңүлдүү келе жаткан сана, бирок да бир 10-15 мүнөт бир эс алып алалычы деп туруп ошо менен 3 саат уктап калыптырбыз.
2: Ох ты ж. Я вспомнила такую историю, что когда мы выбрались на 3-дневное путешествие, горы, дикая природа, нет ни связи, ничего, везде насекомые. Ох, я сейчас прям вспомню, у меня прям мурашки по коже. Один день я поспала в палатке, Вот, и после того, как на меня напали клещи, ну, это, конечно, было после такого вот интересного похода, и я решила уснуть уже в машине.
1: На палатками машина, наверное, масса волду?
2: Обязательно, да, конечно.
1: Для меня комфорт был, да?
2: Ну, для меня, да. Ну, для меня, знаешь, в первую очередь было так безопаснее, что ли. Я себя более так в безопасности чувствовала.
1: Мына ушундай бизден окуя, достор, ал эми сиздин окуяга кезек берели. Кандай учурда жана кайсы эмне болуп машинаңызды уктаганга туура келди эле?
2: А за самую интересную, уникальную историю мы подарим мерч от стройкомпании БРК Групп. У вас есть буквально минут 40-45, друзья. Итоги подведем в конце этого часа.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: азыр бизди угуп бараткан дүрданалар өздөрүнчө сыймыктанып, өздөрү менен өздөрү бир мындай бир бактылуу болуп калды болуш керек э.
1: Ошондо дүрдана деген бул кыздын атыбы же мындай эркелетип айткандагысыбы? Дүрдана деген атты уга элек мен
0: да. Койчу.
1: Айдана дегенди угуп жүрөм. Дагы кандай аттар бар? Даналардын ушу айдананы эле билет экем да.
0: Дылардан мен Диананы эле билет экем дейсиң бе? Жок, Дүрдана деген кыздын аты болгондо дагы сулуу кыздын аты да. Жөн эле ага, ар бир эле экинчи кызга Дүрдана деп ат кое бербейт. Дүрдана деген атты алып жүрүш үчүн сулуу болуш керек.
1: Саламатсызбы?
0: Дүрданалар, баарыңыздарга салам. Биз болсо дал ушул Таңкалаевдин башкы генералдык демөөрчүсү жөнүндө маалымат бергенде уланталы. Бишкекте ишке ашырылып жаткан кызыктуу курулуш долбоорлорунун бири бул БРК Групп курулуш компаниясынын Восток 7 турак жай комплекси. БРК Групп курулуш тармагында 15 жылдан ашуун тажрыйбасы бар ишеним Компания долбоорлорду баштапкы концепциясын иштеп чыгуудан тартып, курулуш иштерине жана кийин кыймылсыз мүлктү башкарууга чейин толук коштоп келет. Бүгүнкү күндө БРК Групп портфелинде 11 долбоор бар, жалпы аянты 350 000 чарчы метрден ашкан турак жайлар курулуп жатат. Компанияга 2000 ашуун кардар ишеним арткан. Компаниянын негизги максаты ыңгайлуу, коопсуз жана заманбап инфраструктурасы бар жашоо үчүн бардык шарттары алдын ала ойлонулган турак жай комплекстерин куруу.
1: Ну здорово, все удобство, друзья. Не только удобство, но и красота, да? Именно от этой строительной компании, а точнее от БРК Групп, мы для вас подготовили мерч. Получаем от вас вашу уникальную историю. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Тема нашего сегодняшнего эфира. Бывало ли такое, что вы уснули в машине? По какой причине? При каких обстоятельствах? И, кстати, мы со Скатом получили аудиосообщение, достаточно длинное, с исключением. Поставим, озвучим. Чем это сообщение? Но, друзья, если вы имеете в виду, да, надумаете аудио, голосовое сообщение нам отправлять, не более 20-30 секунд, пожалуйста.
0: Кананда, тема галайк, аудио бюллерин угалы.
2: Здравствуйте, Авторадио. Доброе утро всему коллективу. Была одна такая история. С семьей решили поехать на Иссык-Куль. Я, жена и двое дочек моих маленьких. Им было по 2-3 года, кажется, тогда. Выехали вечером после работы, где-то часов 10-11, пока доехали, уже глубокая ночь. И дети уже уснули там в машине, жена тоже спит. Благо машина тогда хорошая была, большая, семиместная. Доехали до Иссык-Куля, но мы ничего не бронировали там, хотели там по факту посмотреть. Пока доехали там где-то в Балыкте, нет, не в Балыкте, в Чолпан-Ате где-то уже там... Остановились, я уже такой сонный был, что не было сил пойти там по номерам, забронировать туда и заселиться. Так и остались прям на дороге. Я так и как сидел за рулем, так и уснул на этом сидении. Дочки сзади, жена посередине легла, оказывается. Так и уснули все, проснулись все под утро. И самое интересное то, что они вообще ничего не подозревают, не

0: заподозрили то, что мы, оказывается, в машине уснули.
1: Вот такое еще бывает, да. На самом деле, быть водителем, да, достаточно точно тяжело и очень даже ответственно, да. Но хочу призвать всех водителей, если подобная ситуация произойдет с вами, если вам прям в дороге очень захочется поспать, то, пожалуйста, лучше припаркуйтесь и лучше поспите там хотя бы минут 15-20, да.
2: Бо азыр гоно окуй айткан угармаңызчы. Гүлдө жүрөт эле го. Уйкусу келе жатканда барып гүлгө бир чуңкуп келе калса керек эле де.
1: Взбодрился бы, да?
2: Ушундай ачылмактагы чолпонтаны кыдырып, эң сонун мейманканаларды кыдырганга мүмкүнчүлүк болмокта.
1: Ну вот такой вот совет от Аската вы получили, друзья.
2: Мынаштай, а сиз болсо машинаңызда качан, эмнеден улам, уктаганга, түнөгөнгө машинеге туура келдир. Өзүңүздүн окуяңызды узатыңыз, текст жазыңыз, аудио билдирүү жазыңыз, эң мыкты кызыктуу окуянын авторуна сааттын соңунда башкы демирчибиз БРК групптан сонун белек беребиз.
1: Итоги подведем буквально через минут 15. Друзья, пишите.
3: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «МР Групп». Главные новости к этому часу. В столице вырастут тарифы на воду и канализацию. Решение принял бишкекский горкенеш. Новый тариф за кубометр воды составит 15 сомов 73 тиена вместо 10 сомов 45 тиенов, а за канализацию 6 сомов 80 тиенов, а не 3 сома 45 тиенов, как сейчас. Потребители разделили на население и прочих, включая водоемкий бизнес, для которого ведут повышающие коэффициенты. Это нужно для экономии воды и снижения нагрузки. На старые советские сети, работающие на пределе из-за роста города. Новые расценки покроют фактические затраты муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» и устранят его убыточность, так как прежние тарифы не окупали расходы. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов, как сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2% и баранину. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,5%, а также сливочное и подсолнечное масло. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программ и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановление уже утверждены. В частности, для учеников начальных классов сохраняется традиционный 5-дневный режим обучения. Для старших классов в течение учебного года дополнительно организуют 8 учебных суббот. Предполагается, что занятия по субботам будут проходить примерно один раз в месяц. А какие именно субботы будут учебными, школы смогут определять с учетом предложений учителей и родителей. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тиенов. Евро стоит 101 сом 75 тиенов. Курс российского рубля 1 сом 22 тиена и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска — строительная компания «МР Групп». «МР
0: Групп». Строительная компания «МР Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Liquifruit во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Автоистории на Авторадио.
1: 9:31 достор, а биз болсо окуялардын кезектеги партиясы менен тааныштыралы. Биз бүгүн машинада кандай жагдайда түнөдүңүз эле, уктадыңыз эле деген суроону бергенбиз. Ошол боюнча окуяларды кабыл алып атабыз. Угарманыбыз жазыптыр: мен жаңы үйлөнгөн кезде келинчегим менен таанышып кетип 3 күн сүйлөшпөй калганбыз. Ошондо кечки тамакты ичип алып, машинамды айдап такси кылып, кеч киргенде машинада уктап калчумун. Ошентип 3 түн уктагам дейт.
2: Вывод аскат. Нельзя ругаться с женой.
1: Жок, анан дагы чында кечки тамакты ичип алып деп атпайбы? Демек, баары урушса деле жеңем кечки тамагын берип тур да, курсагын тойгузуп туруп кетирип тур да.
2: Болбой эле, боорорит деп не кылат эле.
1: Болду. Ошондон кийин сабак алдыңыз баш керек э. Рустам деген угарманыбыз экен, Рустам Райымбеков дейт.
2: Нужно стараться не обижать свою вторую половинку, а то вот ты такая история может произойти.
1: Ушундай болуп калышы мүмкүн экен. Сиз болсо кандай жагдайда машинада түнөдүңүз эле, окуяңызды узатыңыз. Дагы 20 мүнөттүк убактыбыз бар экен, кабыл алабыз.
2: Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо отправить свою уникальную историю. Тема нашего сегодняшнего эфира. Бывали ли случаи, когда вы уснули в машине и при каких обстоятельствах? За самую интересную мы подарим подарочки от БРК Групп. Кстати, сегодня рынок недвижимости, да, предлагает множество просто жилых комплексов с разными форматами и концепциями, и все чаще покупатели обращают внимание не только на стоимость квартиры, но и на качество строительства, инфраструктура обязательно, благоустройство территории и репутацию застройщика, что, кстати, тоже немаловажно. Именно поэтому сегодня мы продолжаем рассказывать о жилом комплексе «Восток-7» от строительной компании БРК Групп. Компания работает на рынке уже более 15 лет, реализует проекты полного цикла от разработки концепции до дальнейшего управления недвижимостью. И сегодня в портфеле БРК Групп 11 пакетов, более 350 тысяч квадратных метров находятся в стадии строительства, а доверие компании уже оказали свыше 2000 клиентов, друзья. Я думаю, что это очень даже хороший результат.
1: Жөн жерде эмес, бунун баардыгы сонун мыкты сапаттын аркасынан болуп атат, туурабы? Сапарыбызды алдын көздөй уланталы, алдыда жыйынтык чыгарабыз, сага чейин дагы да окуяларды узатып жетишип калыңыздар. Балким мына ушул башкы демирчүбүздүн белегин сиз алып каласыз.
2: Кстати, еще принимаем голосовые сообщения, да, не более 20 секунд.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Автомонитор.
1: 9 сағат 45 минут. Азыркы учурда бизге келген маалымат боюнча тыгындар тууралуу айта турган болсок, достор, Москва көчөсү менен Лагвиненко көчөсүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш чыгыш 5 кечи району тарапта бар экен. Бул Чүй проспектиси менен 7 апрель көчөсүнүн кесилиш аймагы. Мына ушул тыгындардан маршрутту алдын ала пландап, олдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыз. Эң башкысы көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов. В Высокольской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 21 градус. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
10: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
11: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines», соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: кай бир нерсенин башталышы болот, а кай бир нерсенин жыйынтыгы, аягы болот го. Мисалы үчүн, бүгүн 1-чи июль айдын 2-чи айы башталып атса, а бизде азыркы учурда таңкы лайфтын 3-чү сааты бүтүп атат.
1: Ну, логично получается. Логичная логика.
0: Өтө акылдуу сүйлөдүң.
1: Аябай.
0: Достор, окуяларга рахматыбызды айталыз, сонун окуялар жаздыңыздар. Эми жыйынтык чыгаралы.
1: Да, вот и подошла наша утро к концу, как уже Асхат сказал. Логично будет завершить наш сегодняшний эфир с поздравлениями, да? Хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 101. Мы тебя поздравляем. Решили именно тебе за такую вот интересную историю. Я, Скат, наверное, еще и пожалел, да, вас?
0: Экинчи деген менен урушпай жүрмүз.
1: Да, что вы, ну, вот в таких условиях уснули в машине. И, тем не менее, вы выиграли мерч от стройкомпании БРК.
0: Эмне дейбиз? Бүгүнкү күндүн эсебинен бардык кайтчу маалыматтарды жеткиздик, берчү белектерди тапшырдык ээлерине. Эми таңкы лайфты жыйынтыктап, эртең кайра ушундай эле запас менен, эртең менен жолукканча деп коштошолу деп атабыз.
1: Да, хочется сказать вам спасибо, что встретили это утро вместе с нами, что провели 3 часа вместе с нами. И пусть все, что вы запланировали на сегодня, обязательно получится. А мы вернемся уже завтра, в это же время, с таким же настроением. Всем отличной среды.
0: Жакшы калыңыздар.

0: радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В столице вырастут тарифы на воду и канализацию. Решение принял бишкекский горкинеш. Новый тариф за кубометр воды составит 15 сомов 73 тиенов вместо 10 сомов 45 тиенов, а за канализацию 6 сомов 80 тиенов, а не 3 сома 45 тиенов, как сейчас. Потребители разделили на население и прочих, включая водоемки и бизнес, для которого ведут повышающие коэффициенты. Это нужно для экономии воды и снижения нагрузки на старые советские сети, работающие на пределе из-за роста города. Новые расценки покроют фактические затраты муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» и устранят его убыточность, так как прежние тарифы не окупали расходы. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов, как сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2% и баранину. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,5%, а также сливочное и подсолнечное масло. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программ и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановление уже утверждены. В частности, для учеников начальных классов сохраняется традиционный 5-дневный режим обучения. Для старших классов в течение учебного года дополнительно организуют 8 учебных суббот. Предполагается, что занятия по субботам будут проходить примерно один раз в месяц. А какие именно субботы будут учебными, школы смогут определять с учетом предложений учителей и родителей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: «Эмарк Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 даригине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажаруу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
7: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Экорай, все, что нужно, покупай.
11: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. Экорай.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 21 градус. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки: доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В столице вырастут тарифы на воду и канализацию. Решение принял бишкекский горкенеш. Новый тариф за кубометр воды составит 15 сомов 73 тиенов вместо 10 сомов 45 тиенов, а за канализацию 6 сомов 80 тиенов, а не 3 сома 45 тиенов, как сейчас. Потребители разделили на население и прочих, включая водоемкий бизнес, для которого ведут повышение коэффициенты. Это нужно для экономии воды и снижения нагрузки на старые советские сети, работающие на пределе из-за роста города. Новые расценки покроют фактические затраты муниципального предприятия «Бишкекводоканал» и устранят его убыточность, так как прежние тарифы не окупали расходы. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов, как сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2% и баранину. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,5%, а также сливочное и подсолнечное масло. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программ и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановление уже утверждены. В частности, для учеников начальных классов сохраняется традиционный 5-дневный режим обучения. Для старших классов в течение учебного года дополнительно организуют 8 учебных суббот. Предполагается, что занятия по субботам будут проходить примерно один раз в месяц. А какие именно субботы будут учебными, школу смогут определять с учетом предложений учителей и родителей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Таң кайрыле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жүдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
6: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 21 градус. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева, 15/3. И в магазине у дяди Славы на Фирсова, 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
3: Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0

сен барқыңды білгенімде жаның аман.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В столице вырастут тарифы на воду и канализацию. Решение принял бишкекский горкинеш. Новый тариф за кубометр воды составит 15 сомов 73 тиенов вместо 10 сомов 45 тиенов, а за канализацию 6 сомов 80 тиенов, а не 3 сома 45 тиенов, как сейчас. Потребители разделили на население и прочих, включая водоемки и бизнес, для которого ведут повышающие коэффициенты. Это нужно для экономии воды и снижения нагрузки на старые советские сети, работающие на пределе из-за роста города. Новые расценки покроют фактические затраты муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» и устранят его убыточность, так как прежние тарифы не окупали расходы. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов, как сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2% и баранину. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,5%, а также сливочное и подсолнечное масло. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программ и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановление уже утверждены. В частности, для учеников начальных классов сохраняется традиционный 5-дневный режим обучения. Для старших классов в течение учебного года дополнительно организуют 8 учебных суббот. Предполагается, что занятия по субботам будут проходить примерно один раз в месяц. А какие именно субботы будут учебными, школы смогут определять с учетом предложений учителей и родителей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: «Эмарк Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп чекиткейчи.
6: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
7: Сметана и зелень – божественно!
8: Это фигура!
7: О, грибы в сливочном соусе – нежно!

0: Поймай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай мотор. Моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 21 градус. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Как доставить груз на строительную площадку?
12: Тебе поможет Чагылган.
11: А отгрузить урожай?
12: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. В столице вырастут тарифы на воду и канализацию. Решение принял бишкекский горкинеш. Новый тариф за кубометр воды составит 15 сомов 73 тиына вместо 10 сомов 45 тиынов, а за канализацию 6 сомов 80 тиынов, а не 3 сома 45 тиынов, как сейчас. Потребители разделили на население и прочих, включая водоемкий бизнес, для которого ведут повышение коэффициенты. Это нужно для экономии воды и снижения нагрузки на старые советские сети, работающие на пределе из-за роста города. Новые расценки покроют фактические затраты муниципального предприятия «Бишкек-Водоканал» и устранят его убыточность, так как прежние тарифы не окупали расходы. В Кыргызстане за последнюю неделю изменились цены на ряд продуктов, как сообщили в Минсельхозе. Сильнее всего подорожала морковь на 7%. Также выросли цены на пастеризованное молоко на 2% и баранину. Незначительно прибавили в цене тандырный хлеб, вермишель и рожки. При этом ряд продуктов, наоборот, подешевел. Репчатый лук почти на 7%, картофель на 4,5%, а также сливочное и подсолнечное масло. Новый учебный год в школах планируется начать 15 сентября 2026 года и завершить 25 мая 2027 года. Об этом напоминает Минпросвещение. Такое решение связано с проведением в Кыргызстане Всемирных игр кочевников, саммита ШОС и празднованием 35-летия независимости республики. Чтобы обеспечить полное выполнение программ и планов, в учебный процесс внесут некоторые изменения. Соответствующие поправки в постановление уже утверждены. В частности, для учеников начальных классов сохраняется традиционный 5-дневный режим обучения. Для старших классов в течение учебного года дополнительно организуют 8 учебных суббот. Предполагается, что занятия по субботам будут проходить примерно один раз в месяц. А какие именно субботы будут учебными, школы смогут определять с учетом предложений учителей и родителей. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: «Эмарк Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Ingress. Jaipe Manainas, Peer Crunch Manageratinas.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Instagram motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
5: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Yves Rocher KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 1 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 28 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 29 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 18, в Нарыне также осадки, днем плюс 21 градус. В столице сегодня пасмурно, местами дожди, температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшен-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустима скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании специалисты сферы здравоохранения, ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшен-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School — бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Экорай, все, что нужно, покупай.
5: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-13-13-92.
4: Экорай, натуральность выбирай.
6: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
7: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
8: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
7: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
10: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg».
11: Деятельность лицензирована. Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
3: Реклама на Авторадио 0700.

0: Маркруп. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустима скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира и УИМ F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Иссык-Курской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
5: Деятельность лицензирована. Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Art-Deco Бишкек. Art-Deco. Архитектура с характером.
6: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Инстаграм fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшаналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустима скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшаналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке. Телефон
2: Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 0888 81.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Рут во всех магазинах страны.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Уже 18 июля «Лямбар-фест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. «Лямбар-фест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Рок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшан-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустимая скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшан-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра от албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшен-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустима скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. В Кыргызстане готовится отметить День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяют контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшен-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: «MR Group». Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.

0: во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
5: Тебе поможет Чагылган.
4: Отгрузить урожай?
5: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшаналиева, спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустима скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыр-Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313

0: сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
1: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень. Божественно!
3: Это пирог.
2: Грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4 микрорайон, 46.
5: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Иссык-Курской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
11: Экорай, все, что нужно, покупай.
12: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
11: Экорай, натуральность выбирай.
13: На работу. На встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
6: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшаналиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустима скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. В Кыргызстане готовится отметить

0: День медицинского работника. Профессиональный праздник объединяет врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов и всех специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье людей. В преддверии праздника лаборатория «Гемотест» поздравляет медработников и выражает благодарность за их профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Как отмечают в компании, специалисты сферы здравоохранения ежедневно помогают пациентам сохранять здоровье, однако важно не забывать и о собственном самочувствии. Регулярные профилактические обследования и современная диагностика позволяет контролировать состояние организма и предупреждать развитие многих заболеваний. В лаборатории «Гемотест» напомнили, что пройти необходимые исследования можно быстро и комфортно, получив точные результаты в короткие сроки. Лаборатория «Гемотест» желает крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в благородном деле помощи людям. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп».
1: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Кырмыз, жайкым анайыңызды, бир кранчмен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
6: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Иссык-Кульской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Қимылсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Алу учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшен-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустимая скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшен-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий?

0: технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
1: Экорай, все, что нужно, покупай.
2: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
1: Экорай, натуральность выбирай.
3: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.
4: Этим летом вы увидите незабываемое шоу. Невероятное, блестящее и самое модное событие года. Ванама Культ Шоу 2026. 1 июля в Джаштык-Арене в 20:30 вы получите эстетическое наслаждение от нежности женской красоты, представленной в изысканных платьях. Вы станете свидетелями рождения новых молодых дизайнеров модного дома «Ванама» и лично познакомитесь с творчеством автора. На подиум выйдут мегапопулярные топ-модели стран СНГ. Не пропустите! Самое ожидаемое фэшн-событие этого лета.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Высокорской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг.
4: Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Ча-ча-ча.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Диана Дюшен-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане ужесточили правила для водителей самокатов. Как сообщили в ГУБДД, Кабмин утвердил новые требования и ввел штраф за их нарушение. Теперь детям до 7 лет разрешено кататься только в сопровождении взрослых. Для всех самокатчиков обязательны защитные шлемы, а в темное время суток – светоотражающая одежда. На пешеходных переходах водители СИМ теперь должны будут переходить дорогу пешком, ведя транспортное средство рядом с собой. Максимально допустимая скорость движения теперь 25 км в час. А за нарушение новых правил предусмотрены штрафы от 1000 до 3000 сомов. В Кыргызстане зафиксирован рекорд летнего потребления электроэнергии. По данным НЭСК, 29 июня оно достигло 47 миллионов киловатт-часов. Это самый высокий показатель для данного периода за всю историю. Для сравнения, в этот же день прошлого года потребление составляло около 40 миллионов киловатт-часов. Основными причинами роста в министерстве назвали строительство и ввод в эксплуатацию новых домов ГИК, социальных и промышленных объектов, а также ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. НЭСК призывает граждан разумно использовать электроэнергию. Отключение лишних приборов и экономия электричества обеспечивают стабильную работу энергосистемы. В Кыргызстане снизили плату за спортивную и любительскую рыбалку на Иссык-Куле. Решение принято по поручению президента Садыра Жапарова после его встречи с рыбаками региона. Как сообщили в администрации главы государства, изменения уже внесены в постановление о порядке оплаты за специальное пользование объектами животного мира. Теперь за вылов рыбы на Иссык-Куле установлены новые тарифы. 313 сомов за сутки, 463 сома за двое суток и 613 сомов за трое. Власть отмечает, что это должно сделать любительскую рыбалку доступнее для жителей и туристов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшен-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
1: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра, 2 июля, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 30 градусов. Ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях местами дожди, днем потеплеет до 31 градуса. Ночью понизится до 21. В Иссык-Курской области днем плюс 19, ночью плюс 6. В Нарыне также осадки, днем плюс 22 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра пасмурно, местами дожди. Днем ожидается плюс 30 градусов тепла. Ночь составит плюс 20.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Car Audio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Car Audio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
5: Мама, это «Эль Азык»?
4: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
11: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
12: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето. В магазинах Ivrochet Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrochet в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrochet KG и по телефону 0550-770-401.
0: Реклама на Авторадио 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
6: Каждая поездка может быть выгоднее. С приложением RedPay от сети АЗС RedPetroleum вы получаете скидку 1 сом на каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: попался на крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Уже 18 июля «Ламбар-фест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Ламбар-фест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
2: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Aquifruit во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Адабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normparty.kg.
2: Корма премиум класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normparty.kg. Телефон 0504 08 80 80.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована.
5: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Твой Джетур.
1: Автосалон Джетур. Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира и УИМ F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.